мышкой, дал нам отдай, кому я даржей. Я не вирус на кче, да киня карт, дал послабче, гей, дешу, дишь, дать.